0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: Столица 6 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: Латинман.
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
3: Ай-я-я. Ой, Востоке, роса чарчадам.
5: Озада, кали, окушлани, яхши юриштиму?
3: Рахмат, жонимга тейиб кетти.
5: Нимага яна дарс кылышмаяптимы?
3: Дарсга олдин келишсин.
5: Келганлари киргандир.
3: Уларча олдин тушунып алсын битта дарсы.
5: Нима деганим бу?
3: Ҳозирги талабаларичи вообще тушуниш қийин.
5: Қанақасига ҳозирги талабалар нима фарқи бор? Қанақа нима бўлган уларга?
3: Востоке, мани талабалари бирам лақма, бирам довдир, унча-мунча эмасда.
5: Нимага унақа деясан, озош?
3: Битта мавзуни 3 marta tushuntirib ber. 1 tushuntirdim, tushunmaydi. 2 tushuntirdim, tushunmaydi. 3 tushuntirdim, tushunmaydi. Oxirigacha o'zim tushundim o'sha mavzuga, lekin ular tushunmaydi.
5: Yo'g'e.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

0: Radio Marquez.
1: Ваш автомобиль прибыл к месту назначения. Включено ожидание.
2: Здравствуйте, поехали.
3: А куда едем-то?

0: привет.
1: Да, привет. Говори быстрее, у меня времени нет.
0: Я хотела сказать, я ухожу.
1: Не понял.
0: Я полюбила другого.
1: О чем ты говоришь?
0: Прости.
2: Зачем ты так сказала? Ты же любишь его.
3: Я должна была ему так сказать, у меня больше не было выбора.
4: Чего тебе не хватает? Что тебе еще нужно? Объясни.
2: В чем причина?
5: Мне надоело его безразличие. Я так устала, так устала.
0: Ну ладно, что ты там решила по итогу?
5: Уехать, а там решу.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Jazirama yozning
1: dili xush navolari
0: bizning to'lqinda.
1: Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркас.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua